0: Ай, мое. Нас
1: не хватает. Расскажи, ты кей нравишь, женочи?
2: Женочи.
1: Ага.